0: Я очень много слышал о вас. Очень приятно встретиться с вами. Хорошо. Товарищ Сталин просил меня передать, что его очень радует достигнутый Китаем успех. Как мне известно, целая страна празднует, и мы пригласили глав всех социалистических стран к нам.
1: Да.
0: Это тоже честь нашего народа. Хорошо. Благодарю вас.
1: Сегодня мы сфотографируемся на память.